шар превращается в колоссальный светящийся кубок. Яркое свечение все продолжается. В этом опыте развиться необычайно долго.